Вдвоем поздний час входит в комнату молчание. Сколько лет все у нас длится первое свидание. Сердцем воина хранимая, скоро ночь кончается. Засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются.